0: На лестнице найгибливейших 100
1: место številка 31.
2: David Guetta with Morten Harkes. The past, the present, and the future.
3: Jurisprudence of the soul.

0: Новост на лествици. Най-гибливейших 100. Место številка 920.
1: Крис Нитро, Акваген и Живаго. Celebrate the love.

0: На лестнице най-гибливейших 100. Место številка 21.
1: Кристиан Марки, With Solea, Summer is Magic.